делать любовь и может наделать дел, причинять, может, боль, страдания, но именно она является тем самым чудом, miracle, ради которого стоит жить. Примерно таких мыслей придерживается Eurythmics 86 года с момента релиза этой песни. В столице 3 часа 20 практически минут. На Retro FM, уверенно и верно, приближаются ребята из Aerosmith.

есть мнение, хотя Умберто Тоци и написал множество песен, но именно она, Глория, принесла ему оглушительный успех, причем не в его исполнении сначала, а в англоязычном кавере Лоры Бреннинган. В столице 3 часа 34 минуты, Ванесса Паради, один из хитов Жени Белоусова прямо по курсу на ретро.

Возможно, существуют какие-то параллели между этой историей и названием нашего отечественного коллектива «Руки вверх». Нет, «Army of Lovers» и изначально «Таван», те, кому принадлежит оригинал этой песни, никакого отношения к «Руки вверх» не имеют, никак не вдохновляли. Историю их названия потом как-нибудь расскажу. Сейчас в столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Константин Никольский.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: выражение «победа не главное», главное участие, в принципе, можно отнести к Bee Gees, это их истории. Авторитетный журнал Rolling Stone включил эту композицию в свой список 500 величайших песен всех времен. Это как VIP-закрытая вечеринка, которую ребята приглашают. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM приглашены Тони Эспозито и Олег Газман. Скоро их услышишь.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

столице 4 часа 34 минуты. Вовсю бегут и музыкально приближаются к нам на Ретро FM, команда Европ и Ингрид. И куда бы мы в целом ни шли, не направлялись, приятное совпадение, ну или закономерность нам по пути.

0: основном утки, конечно, в яблоках. На вкус и цвет, знаете, продолжение выражения. Если серьезно, то в интернетах нам советуют налегать, ну или хотя бы попробовать летний освежающий десерт. Дынно-арбузное или то по отдельности домашнее мороженое. Рецепт прост. Мякоть арбуза или дыни сначала замораживает, а затем взбивает со сливками до кремовой текстуры. Что, по желанию, проверяем, пробуем. А здесь, на Ретро-ФМ, до финала этого часа ждем музыкального появления Хулио Иглесиаса. В столице 4 часа 49 минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта,

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

совсем неудивительный факт. Событие, что песня о любви с каждым годом меньше не становится. Например, всепоглощающей любви, при которой человек готов отдать всего себя без остатка. Например, на RetroFM. Точное столичное 5 часов 20 минут. Второе точно. К нам приближается Modern Talking и Константин Никольский.

Сколько Modern Talking не искали доктора для излечения души? Доктор по My Hat. Один из участников бывшего дуэта как был болен, так и остается до сих пор. Дитер болен своей говорящей фамилией, как бы это подтверждает. Ну, такая сомнительная, да, игра слов. Да ладно. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ к нам приближается Алексей Глызин.

мы за последнее время уже 100 раз слышали. Ну вот 101-й. Владельцы автомобилей BMW возглавили рейтинг худших водителей. Опасное вождение, что-то там с поворотниками, количество страховых случаев и штрафов. Вот этого всего через край водителей этой марки авто. Как бы на первом месте они, но есть нюанс. Столица тем временем 5 часов 48 минут до финала этого часа. На Ретро-ФМ успеем буквально пересечься с Сандрой и командой «Синяя птица».

0: закрытая ситуация, нужно в тропы трубить. А когда жизнь перебирает, что ли, все оттенки серого, только их там 50 или больше, ребята из Тичин советуют звонить в колокола Динка Донг. В целом советуют добавить красок жизни, отгонять дурные мысли озорными ритмами, мотивами, историями. Это можно устроить или можно продолжить устраивать на Retro FM. С этой целью на подходе Рики Повари и Игорь Саруханов с бухты радости. В столице 6 часов 19 минут.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Федя, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моряк.

0: свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную...
1: Уже как-то рассказывал, но повторюсь, ученые впервые нашли планету, которая выглядит как наша, как настоящая вторая Земля. По-быстренькому, правда, слетать, убедиться, потереться, что ли, ту местную земную ось лично не получится. Планета находится в 48 световых годах от Земли, это примерно 454 триллиона километров. Не близко, одним словом, это ж сколько горючего нужно. Столица тем временем 6 часов 35 минут, точно на небольшом расстоянии от нас и до нас на Ретро-ФМ Квин и Майкл Джексон.

0: боях, но нет такого сезона, который лето, можно сказать, не могло бы погодно повторить. Это из разряда сомнительных талантов. В столице 6 часов практически 49 минут. Лето в любом случае на Ретро-ФМ. Через 11 минут ровно в 7 по Москве это подтвердит летняя смена вместе с Олегом Орловым. Я буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Жизнь продолжается, вот и среда на календаре нарисовалась. Очередной рабочий день на низком старте, 7 утра в Москве. На старт, внимание, марш. Вадим Рибман стартует с новостями прямо сейчас. Утро доброе.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу обо всем по порядку. Итак, в результате налета дронов на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Огнем охвачено там около 800 квадратных метров. Об этом сообщает администрация города. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномыска. Там также загорелся склад. Пострадали два человека. Атаки дронов подвергся Краснодар. Там загорелся складской комплекс. Пострадали три человека. В городе в связи с налетом беспилотников звучит сигнал «Внимание всем», сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. В Краснодаре по соображениям безопасности эвакуировали логистический центр «Wildberries». Напомню, что в Котовске, Тамбовской области, электростали Московской области также

0: были атакованы логистические центры. В Wildberries в результате погибли 8 человек и десятки пострадали. В столичном аэропорту Шереметьево встретили российских школьников. Они вернулись с международной математической олимпиады в Китае. Нашу страну на соревнованиях представляли 6 человек. Всего сборная России завоевала 6 наград. 4 золотые медали и 2 серебряные. Впервые за последние 5 лет, отмечу, россияне участвовали в олимпиаде без каких-либо ограничений, с национальным флагом и гимном. Также сборная нашей страны стала единственной командой на Олимпиаде, где каждый участник решил абсолютно все задачи. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной, а год спустя певец занялся сольной карьерой. В 90-е его песням «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадроны» и многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И последний американец 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд. Дэвид Раш впервые установил рекорд по балансировке рулонов еще в 2021-м, удержав на голове тогда 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов. После этого Раш решил вернуть себе титул и вот вернул. Ну что, Олег, как тебе рекордик?
1: Ну, нормально видел я, кстати, фото рекорда. Да. Составил такую пирамидку и соорудил себе на голову. Ну, с одной стороны, спрашивается, зачем?
0: Да.
1: А с другой, все-таки надо к чему-то стремиться, если уже достиг всего, к чему, собственно, и шел всю жизнь.
0: Это очень важно. У меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78.55, евро 89.76. Далее Олег Орлов и музыка Ретро FM. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: что, друзья, едва проснувшись и в постели потянувшись, наслаждаемся рассветом, на котором поет группа «Браво», и начинаем потихоньку вспоминать, кто мы, что мы, зачем мы. Начинается новый день, мы потихоньку возвращаемся к своим привычным делам. Ну, а начинать утро желательно с чего-нибудь легкого и оптимистичного, например, с оптимистичного гороскопа на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: День сегодняшний потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Помните об этом. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами позволят решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии хорошо справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки. Не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы. Тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы. Приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы. Погрузитесь в себя. Найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. То у вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как гласит итальянская, старинная итальянская поговорка, когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. Судя по тому, как воркуют эти голубки, о своем выборе и выборе судьбы глава семейства в лице Адриано Челентано нисколько не жалеет, как и его вторая половинка Клаудио Мори, чей голос тоже звучит в этой песне. 7:17, время московское, меня зовут Олег Орлов, на Ретро FM продолжается летняя смена, просыпаемся под отличную музыку, друзья. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Игорь Корнелюк и, конечно же, не забудем про новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.

0: Как сказал один поэт, я хотел бы жить и умереть в Париже, но, увы, возможности не вижу. Ну и правильно, не зря же говорят, где родился, там и пригодился. Игорь Корнелюк, при летней смене на Ретро-ФМ, столица половина восьмого. Голос Вадима Ривмана очень пригодится всем, кто хочет услышать последние новости. Утро доброе.
1: Обязательно о них расскажу. Всем доброе утро. Итак, Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников. В ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодаре. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в краевом центре после падения дрона в складском комплексе вспыхнул пожар. В результате ранения получили 3 человека. И еще один инцидент произошел в Армавире. На территории одного из местных предприятий началось возгорание. Беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае. В результате пострадали 2 человека. После прилета дрона на объекте вспыхнул пожар. До этого глава Ставрополя писала о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15, запретят создавать аккаунты. До января следующего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18, им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее подобные ограничения для детей и подростков ввели Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и Индонезия. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранде», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро-ФМ, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на «Родос». 15 победителей суперигры круиз Ретро-ФМ и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже. Компанию им составят ведущие утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ Саша Светлов и Рита Субботина. Ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на вечеринке Ретро-ФМ. Напомню, что следить за приключениями отдыхающих можно в нашем эфире, а фото и видео из круиза Ретро-ФМ можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Джо Дассен на Ретро FM с одной из лучших лирических песен, которую посвятил своей второй жене Кристин, в браке с которой у музыканта родились двое сыновей. Трогательная мелодия сразу же полюбилась слушателям и до сих пор является отличным музыкальным сопровождением для романтических событий. Далее еще немного романтики этому утру добавят в летней смене на Ретро FM Владимир Пресняков и Фэнси в столице 7:35.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: Трудно понять героя этой песни группы No Mercy, которого реально физически ломает без любимого человека, для которого все вокруг потеряло краски, который скучает так же сильно, как пустыня скучает по дождю. Не думаю, что ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина уже прям успели соскучиться по работе в прямом эфире, ведь у них сейчас хватает работы в круизе «Ретро-ФМ», в который отправились со своими спутниками 15 слушателей нашей радиостанции, победители традиционной весенней круизной игры. Так что по утрам на «Ретро-ФМ» вас, друзья, пока что будет летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. В Москве 7:49. До конца этого часа еще послушаем Эфер Дэвида и веселых ребят. Ну а в начале следующего не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация, актив 2019.

0: круглосуточно. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Прощай, подушки на царство, одеяльное государство. Здравствуй, утро красное. Летняя смена приветствует тебя. Столица 8. И тебя, человек, несущий новости в широкие народные массы, приветствуем. Вадим Ривман, собственной персоной.
1: Да, привет, Олег, привет всем. Доброе утро. Итак, сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершатся 25 июля, сообщили в Миноборнауке. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа, ну а при поступлении на платные места не позднее 20 сентября. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом заявили

0: заявил сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. В ближайшие дни в Московской области ожидается вторая волна грибного пика после дождей. Об этом рассказал миколог Никита Комиссаров. По его словам, начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависит от погоды. В столичном регионе уже можно найти лисички, подберезовики, белые, маслят, сыроежки и летние опята. Комиссаров отметил, что лучше всего грибы растут при температуре почвы от плюс 10 до плюс 20 градусов и влажности не менее 70%. Да и последнее. Житель Польши обнаружил, что его одежду с бельевой веревки во дворе украл бобр из соседнего пруда. Об этом сообщает издание «Факт». У мужчины долгое время пропадали вещи, которые сушились во дворе. Он не мог понять причину, пока не застал виновника на месте. На его глазах бобр подбежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы и с добычей в зубах бросился к воде. Я стоял как вкопанный, а он еще обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, как какой-то болотный демон, рассказал поляк журналистам. Ну что, Олег, вот такие вот они, бобры.
1: Да, ну, лично я не удивлен, зная отношение поляков к бобрам. Вообще, можно его гардеробу позавидовать, бобриному.
0: Да, может, еще у кого-то что-то снял, и, глядишь, может пойти уже на бал. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как же здорово чувствовать, что рядом с тобой есть человек, который напоминает солнце, который согревает своим теплом и светом. Рок-острова в летней смене на Ретро-ФМ. Ну а далее на очереди астрологический прогноз на этот день.
1: Жизнь моя словно сон, наверное, просто в тебя я влюблен.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня среда, 22 июля. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Аккуратнее. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Решайте, отвечайте. Всем хорошего дня.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Albano и Ramina Power о том, что чувствуешь, когда любовь не приходит, а уходит. Излишней сентиментальностью чувства уже не отличаются. Надеюсь, герои этой песни обойдутся без крайностей в выяснении отношений. Ну а мы с легкой романтической улыбкой продолжаем встречать утро по песне любимых артистов. Это «Летняя смена» на Retro FM в Москве в 8.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосу Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Не знаю. Знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
13: празднично.
12: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки. А также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
14: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
15: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности

0: хорошей, бодрой мелодии утро становится намного приятнее, свежее, ярче. А сейчас еще и белых пятен в истории этого дня должно стать меньше, потому как здесь, на Ретро-ФМ, пришло время главных новостей этой среды. В 8.30 в Москве. Все нам сейчас расскажет Вадим Ривман. Разложит буквально по полочкам.
1: Обязательно сделаю это доброе утро. Итак, спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. Ранее сообщалось, что склад загорелся в результате падения беспилотников. Также отмечалось, что фрагменты дронов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре, а пострадавших не сообщается. В результате налета дронов на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Огнем охвачено около 800 квадратов. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномысска. Там тоже загорелся склад, пострадали 2 человека. Как минимум 31 пассажир получил ранение в результате аварии с участием автобуса, который направлялся из Стамбула в курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря. По предварительным данным, водитель потерял управление. После этого автобус снес дорожное ограждение, вылетел с проезжей части и перевернулся. Раненых доставили в больницу поблизости. Точные причины случившегося устанавливаются. Росавиация ограничила максимальную высоту полета в районе московских аэропортов. Как пишет «Коммерсант», теперь это значение не должно превышать 4900 метров. Такие меры приняты из соображений безопасности. Интенсивность полетов вокруг Москвы будет ниже. Также в случае угрозы можно будет посадить самолет быстрее. Изменения были инициированы Минобороны в связи с участившимися атаками по столичному региону. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. При этом чаще всего берут с собой суммы от 1000 до 5000 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, а каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Известная французская певица Мирей Матье отмечает 80-летний юбилей. Ее первое выступление состоялось в 65-м. Тогда юную Мирей сравнивали с самой Эдит Пиаф. Такие ее песни, как «Pardon moi», «Ciao bambino sorry» и многие другие, навсегда вошли в золотую коллекцию хитов. Мирей Матье была очень популярна в Советском Союзе. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Вообще тревожный симптом. Белая вьюга в июле месяце. Хорошо, что встретить ее можно только в этой песне. И отгулять лето у нас получится, по крайней мере, я на это надеюсь, в нормальных, привычных условиях. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в летней смене на Ретро-ФМ. Минутки через три нам споют «Смоки», «Ласковый май» и группа «Роксет». Столица 8.35. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Эко-квартал Алания.
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
11: Сколько, сколько?
10: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
12: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: шикарный музыкальный привет из середины 70-х от группы Smokey. Living next door to Alice. Живя по соседству с Элис. История паренька, влюбленного в соседку, который заканчивается сожалением о том, что он так и не решился, а может просто не успел признаться ей в своих чувствах до того, как она уехала. Мораль. Все надо делать вовремя, друзья. Решительности вам в достижении ваших целей в жизни. Всем, кто на пути к отличному утреннему настроению, помогает летняя смена на Ретро-ФМ 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. До конца этого часа послушаем Александра Иванова с группы «Ронда» и «Бонни М». А в начале следующего у нас выпуск новостей и гороскоп. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: 9 часов в Москве. Кто сказал, что утро добрым не бывает? Бывает. Делаем его таким вместе с летней сменой. В начале часа, надеюсь, нас задобрит хорошими новостями. Вадим Римман, утро доброе.
1: Да, разные новости, но вначале о серьезном. Итак, во Владивостоке ликвидируют сейчас последствия аварии на линиях электропередачи. Из-за этого без света остались около 88 тысяч горожан. В городе зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов. На месте происшествия сейчас работает ремонтная бригада энергетиков. К тушению логистического комплекса в Краснодаре, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Ранее местные власти сообщали об атаке дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края без уточнения, какой компании принадлежат эти логистические объекты. Сообщалось, что в обоих городах в результате налетов возникли возгорания. Но позже глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что дроны атаковали логистические центры именно этой компании. По данным оперштаба, в Краснодаре пострадали 3 человека из-за атаки. В Невинномысске за медпомощью обратилось 5 человек. Минцифры предложила проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Документ позволит ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и, по оценкам, может стоить десятки миллиардов долларов. Ожидается, что документ вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Ну и последнее. 10-метровую башню из чак-чака весом более 4,5 тонн построили в Казани. Таким образом, башня побила сразу 2 рекорда по тяжести и

0: по высоте. После торжественной фиксации фирменное татарское угощение смогли попробовать все желающие. Замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова отметила, что чак-чак по праву считается одним из главных гастрономических символов столицы Татарстана. Подобная инициатива – это отличный способ еще раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака – это нетривиальный формат, который позволяет познакомить туристов с культурой через такие яркие неформальные события, подчеркнула она. Ну что, Олег? Любишь чак-чак?
1: Обожаю. Был примерно в всех краях недавно, поправился на чак-чаковой диете в отпуске килограмма на 1,5-2.
0: Но не побил свой собственный рекорд?
1: Нет, далеко.
0: Ну, отлично. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Смена на Ретро-ФМ с новым летом.

0: кто-то делает это довольно редко, но, тем не менее, прекрасно понимаю тех наших слушателей, кто постоянно сверяет каждый свой шаг с советами астрологов. Иногда немного и самостоятельности, правда, не помешает. Тем более, что сами звезды против этого бывают не против. Ну, а все звездные за и против, как всегда в это время, в гороскопе, здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 22 июля на календаре. День потребует душевного тепла и искренности. А с близкими надо постараться говорить честно и без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Пора! Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет вам мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность излишняя или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. Ну и, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: какие все-таки интересные, красивые места есть на планете. Некоторые настолько хороши для туриста, что о них слагают песни. Вот, например, город Гранада и Андалусия со своим средиземноморским побережьем в общем и целом. Приятное курортное место в Испании, где даже зимой термометр редко опускается ниже плюс 10. О котором нам поведал дуэт Бакара в летней смене на Ретро-ФМ 9.19. В Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут Михаил Боярский, Мари-Клэр Дюбальдо и новости в середине часа.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Эко-квартал Алания.
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Зато малая медведица где-то поблизости резвится. У звезд ведь зачастую все как у простых людей. И сложно, и просто одновременно. Михаил Боярский в летней смене на Ретро FM в столице 9.30. С главными событиями этого дня нас продолжает знакомить Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, 10 человек получили травмы в результате атаки беспилотников на логистический склад в Краснодаре. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней тяжести. Остальным шестерым жителям оказана помощь в амбулаторных условиях. Спасатели продолжают тушение пожара, который начался после падения фрагментов беспилотников на территорию логистического склада. Также Кондратьев добавил, что один человек погиб в результате атаки дронов на город Армавир Краснодарского края. Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро FM продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранда», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро FM, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на Родос. 15 победителей суперигры «Круиз Ретро FM» и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже, ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на знаменитой вечеринке Ретро FM. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной. В 90-е песням Газманова «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадрон» и многим-многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: Всем красоткам посвящается этот музыкальный привет с пожеланием цвести и радовать окружающих, нас, мужчин, в первую очередь, долгие-предолгие годы. Рой Орбисон в летней смене на Ретро-ФМ. Встречайте утро вместе с нами. Друзья, у нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Через несколько минут будем подпевать Игорю Николаеву и группе Bad Boys Blue. Сверим часы в Москве 9:36.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще две комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб Cyber X.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-50. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
11: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
10: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутят некоторые дамы, мы, женщины, не можем нравиться всем. Ведь не у всех мужчин хороший вкус. Ну, а те, у кого он есть, все в этой жизни стараются делать ради любви. Как герой этой песни Брайан Адамса, Стинга и Рода Стюарта, которая впервые прозвучала в начале 90-х в голливудской истории про трех мушкетеров. 9:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Наслаждаемся теплыми летними деньками под песни любимых артистов. Совсем скоро Сандра и Андрей Миронов с историей про остров невезения из бриллиантовой руки. Оставайтесь с нами.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, а опыта не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей», каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.
16: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
17: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
19: 12+.
2: Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: столице 10 часов. Лучшие украшения жизни, отличное настроение. Заряжайтесь им вместе с летней сменой. В начале часа наш эфир украсит голос Вадима Ривмана. Слушаем новости.
1: Да, спасибо. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня утром в Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одно из главных дипломатических событий этой недели. Его начали с совещания министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН». Для нашей делегации, во главе которой министр иностранных дел Сергей Лавров, повестка ожидается насыщенной. Предстоит множество встреч с партнерами, обсуждение ключевых вопросов международной повестки. На Ставрополье объявили режим ЧС после атаки дронов на логистический комплекс в Невинномысске в зоне пожара. На логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Сейчас идет борьба с огнем. На объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС. В результате происшествия одного человека госпитализировали. Сотовые компании России начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных некоторым абонентам. Стоимость некоторых тарифов планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15 лет, вообще запретят создавать аккаунты. До января будущего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18 лет. Им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее такие ограничения для детей и подростков ввели в Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Индонезии. Ну и последние японские изобретатели придумали замену кондиционеру. Холодильник для

0: людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины примерно 700 тысяч рублей на наши деньги, а энергия она потребляет даже меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. Ну что, Олег, нам такая кабина нужна?
1: Ты знаешь, для такого лета, который мы с тобой наблюдаем из окна нашей студии, да, мне кажется, такой холодильник не особо актуален. Хватит и прохладительных напитков, хватит, которые можно найти в обычном холодильнике.
0: К тому же еще и простудиться можно. Ладно, я о курсах валют лучше расскажу еще. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Далее летняя смена. И Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: ведь это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, посвященная девочке синеглазой. А вкусы, конечно, не спорят, но я соглашусь с теми, кто утверждает, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое, с легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, лишь бы все взаимно было.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Каким будет сегодняшняя среда, что от нее ждать? Узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ. Этот день потребует душевного тепла и искренности. С близкими постарайтесь говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах будут работать лучше устных соглашений. Тельцам. Возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на несколько частей. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам, сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Майкл Джексон. Легенда. Настоящий король поп-музыки. Таких, как он, больше нет и, наверное, не будет. По крайней мере, довольно долго. Но есть и другие любимые нами артисты, каждый из которых в чем-то уникален и чьи песни мы слышим на Ретро-ФМ. Кстати, слушать нас можно не только с помощью радиоприемника или в интернете. Недавно появилось новое приложение под названием «Радио Хаб», где также можно слушать свою любимую музыкальную волну. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Так что ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. В Москве 10:19, я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и успешных дел. Продолжаем встречать утро среды вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
10: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Группа ACC в летней смене на Ретро-ФМ. И наиболее известная их работа, работа коллектива. Самая первая, кстати, песня «Around the World». Кавер на российский хит, песенка группы «Руки вверх». Надеюсь, вы ее узнали. В Москве. Вадим Ривман уже готов познакомить нас со свежими новостями. Утро доброе.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, Сергей Лавров участвует во встрече глав МИД АСЕАН в Маниле. На министерской встрече он заявил, Москва рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в качестве одного из ключевых партнеров в формировании многополярного мироустройства. Очень хорошие перспективы сотрудничества есть, к примеру, в сфере обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а еще в области цифровизации. В Маниле у Сергея Лаврова насыщенная программа. Он уже встретился с главой МИД Пакистана. Состоялись также переговоры с коллегой из Индии. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин в России и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом пишет сегодня газета «Ру». Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлом. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или же блокировку карты. Сегодня известная французская певица Мирей Матье отмечает 80-летний юбилей. Ее первое выступление состоялось более полувека назад и сразу произвело фурор. Такие ее песни, как «Пардоне муа», «Чао бамбино сори» и многие другие, навсегда вошли в золотую коллекцию хитов. Песни и манера исполнения француженки полюбились и жителям Советского Союза, а ее неизменная прическа «Паш» быстро вошла в моду. Советские женщины просили в парикмахерских подстричь их под Матье. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года увеличилась почти на 8%. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. Следом идет Камчатский край с суммой в 13,5 тысяч. Самый низкий показатель в Мордовии. Там стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. И еще курсы валют. Доллар 78,55, евро 89 рублей 76 копеек. А далее летняя смена и Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: всем, кому надо до кого-нибудь дозвониться. Как герой этой песни, желаем удачи. А у нас должно получиться связаться с ведущими первой смены Сашей и Ритой, которые находятся в путешествии по Черному и Средиземному морям. Узнаем все подробности и планы наших путешественников на этот день. Дайджест круиза Retro FM буквально через несколько минут в нашем эфире. В столице 10:35.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Эко-квартал. Алания.
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
8: Сколько, сколько?
7: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро от первой смены.
2: Привет.
1: Это Саша и Рита. Есть первый концерт. Да-да-да, вчера мы это сделали.
2: Ну, точнее, это, конечно, сделал прекрасный Саша Айвазов.
1: Не обошлось без приятных сюрпризов. Артист исполнил не только свои знаменитые хиты, но и несколько композиций других любимых исполнителей ретро-ФМ.
2: Слушайте, где-то было очень танцевально и зажигательно, а где-то прям трогательно до мурашек.
1: Потом мы снова зажгли на вечеринке ретро-ФМ.
2: Ну, а сегодня у нас начинается знакомство с Грецией. Мы прибыли на Родос, идем загорать, плавать и, конечно, наслаждаться лучшими видами этого острова.
1: Вечером вернемся на историю Гранды и обязательно обо всем вам расскажем.
2: Следите за дайджестом круиза ретро-ФМ.
0: Круиз ретро-ФМ.

0: шутят пессимисты. Если во время летнего отпуска всегда стояла хорошая погода, то это был не ваш отпуск. Надеюсь, ваш отпуск, товарищи отдыхающие, добавляет вам оптимизма, как и погода. За вашим окном, товарищи работающие. Ну и абсолютно всем слушателям, пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизере от РФМ, настроение по будням поднимает летняя смена с 7 до 11 утра. 10:48, время московское, я Олег Орлов. На этом прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее эстафетную палочку музыкальной среды на Ретро-ФМ подхватит Юрий Гурьянов. Встречайте его в этой студии уже через несколько минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
7: и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 12+.

0: московское время. 11 часов. Среда, 22 июля. Поехали. Ну как, поехали. Вот она сразу первая остановка. Это новости на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев пришел рассказать о главном. Дмитрий.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Замедление инфляции и снижение темпов кредитования сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банк России. Об этом сообщил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он уточнил, что деловое сообщество хоть и готовится к различным сценариям решения по ключевой ставке, включая ее сохранение на текущем уровне, но все же надеется на дальнейшее снижение. В Минпросвещение сообщили о возврате денег за коммерческие путевки в Артек. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Отмечается, после возобновления полноценной работы Артека заявки детей, которые не смогли попасть в детский центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ну и напомню, работа Международного детского центра была приостановлена из-за мер безопасности после массированной воздушной атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму. Свердловская область приходит в себя после мощного паводка. Дожди прекратились, но обстановка остается сложной. В 14 муниципальных образованиях по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Потоплено около 400 жилых домов. В регионе развернуто 4 пункта временного размещения. Тем временем в Алтайском крае из-за урагана без света остались 44 населенных пункта. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду также повредил крыши домов и повалил деревья. В одном из районов выпал град размером со сливу. Последствия непогоды на местах ликвидируют спасатели. 80% российских мужчин спокойно относятся к собственным ошибкам. 39% видят в них инструмент для саморазвития. Еще 21% считают промахи частью жизненного пути. 1/5 готовы их признать только перед теми, кто заслужил их доверие. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Также, согласно опросу, 32% мужчин считают, что демонстрация своих несовершенств делает их более человечными. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Пока на этом все. Аделия на Ретро-ФМ. Встречайте, Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кто-то тихо постучал, я ему открыла дверь. Ну, как будто понятная логика человеческая. Ой, а давайте мы тоже так сделаем. Давайте я постучу, вы мне откроете или нет сейчас? Тук-тук. Ну, открывайте, что сидите-то? Видите, пришел к вам в гости Юрий Гурьянов. И ретро-ФМ. Слушайте, я с собой столько всяких хороших привел песен, так что, ну, не откройте, сами виноваты будете. Очень скоро с нами песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», легендарная певица Сиси Кейдж тоже на подходе, и пару сюрпризов еще тоже будет. Это ретро-ФМ. 11 часов и 19 минут московское время.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленин. 63.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще две комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб Cyber X.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Cyber X на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Homeberry все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
12: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

11:35 московское время. Это знаменитый Ник Кершоу, не менее знаменитая The Riddle. Значит, загадка по-нашему. Ну, я загадку сейчас загадаю, в принципе, наверное, несложную. Значит, на ретро начинается, на FM заканчивается. Как вам такое? Сложно? Отгадали? Молодцы. Вот вам за это музыка классная. Дальше сегодня в среду с нами Лабуш, Александр Барыкин. Ну и кое-что еще обязательно тоже прозвучит. В Москве еще раз 11:36.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Забуш. Это, кстати, проект одного очень известного продюсера Фрэнка Фариана. Это того самого, который создал знаменитую и очень-очень знакомую слушателям ретро-ФМ группу Бонни М. Ну, несмотря на то, что коллектив немецкий, название Забуш у него французское, необычное, в переводе означает «рот». Да, именно это вот то самое, чем мы едим, чем мы говорим, иногда поем. Дело в том, что вокалистка Мелани Торнтон, на взгляд продюсера, очень широко открывала рот, когда исполняла свои партии, ну, в том числе, видимо, и в этой песне тоже. И вот получила название. Ну, мне кажется, если по этой логике называть группу, то, мне кажется, у всех исполнителей в приставке должно обязательно появиться что-нибудь на вроде Лабуша, ну, или там на каких-то других языках. Так, я тоже продолжу открывать рот периодически между песнями. Меня зовут Юрий Гурьянов, но самое главное, это, конечно, музыка любимая. Та самая, которая звучит в эфире Ретро-ФМ.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Так, из последних новостей, которые случились буквально вот только что, в Москве полдень.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 6 километров изношенных теплотрасс заменят в текущем году в Северной Осетии. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, работы уже проводятся во Владикавказе и Моздоке. Кроме того, специалисты республиканского водоканала проводят профилактику и техническое обслуживание котельных и центральных тепловых пунктов. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – школам, детским садам и больницам. Добавлю, восстановление асфальтового покрытия на многих участках выполняется силами предприятия. Продолжается капремонт в здании Северо-Осетинского педагогического колледжа. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, объект является памятником культурного наследия, поэтому ремонт включает элементы реставрации. Уже завершены демонтаж перегородок в фойе и старого пищеблока. Проложены новые сети электропроводки и слаботочных систем. В настоящее время строители штукатурят стены, реставрируют двери, перила и пол. Все работы согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия республики. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Жители Северной Осетии могут бесплатно пройти профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Программа доступна широкому кругу лиц, включая молодых специалистов, ветеранов СВО и людей предпенсионного возраста. Для участия необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах и подать заявку на сайте «Работа России». По окончании обучения выпускникам выдают документы о повышении квалификации. Программа также предусматривает помощь в трудоустройстве. За дополнительной информации следует обращаться в кадровые центры «Работа России». Сегодня на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток. Об этом предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам ученых, буря будет слабой или средней. При этом врачи отмечают, что люди могут почувствовать головную боль, слабость или перепады давления. В такие дни специалисты советуют высыпаться и избегать лишнего стресса. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 78 рублей 55 копеек. Курс евро — 89 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как вы думаете, итальянцы вообще могут жаловаться на погоду, в принципе? Но не может быть такого, что вот они там как-то что-то высказывали. Но, знаете, некоторое возмущение можно отследить. Вот судя по этой песне группы «Рики и Повери», где воспевается погода в Мексике, в Акапулько, в то время, пока в Италии, ну, как будто бы зима. Мне всегда казалось, что в итальянском языке нет такого даже слова «зима», в принципе, не существует. Посмотрел, там плюс 15, что ли, в январе бывает. Ну, так, плюс-минус. Понятно. И, конечно, невыносимо холодно. Плюс 15 – это как-то ни в какие ворота. Как они вообще там, бедняги, выживают, непонятно. Ну, то ли дело у нас в Якутии в январе минус 50 или сколько там, 60. Значит, я от таких разговоров немного подзамерз. Надо срочно музыки, согревающей в студию. Скоро будет. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро-ФМ». Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. «Радио Хаб» – новое приложение «Ретро-ФМ». Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте «Ретро-ФМ», где бы вы ни находились. «Радио Хаб» 12+.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
11: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб «Сайбер Икс».
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Goodbye, это значит до свидания. А вот если я, к примеру, не хочу до свидания, если я не хочу уходить, может, я хочу еще поработать, например. В общем, давайте так, решение принято. Никаких прощаний пока. Останусь и продолжу ставить песни классные. И вы тоже не уходите только, ладно? Ну, пожалуйста, ну, останьтесь. А то для кого я буду песни ставить? Все, оставайтесь, пожалуйста. Кстати, хотел кое-что напомнить. Программа «Ю», да, есть на Ретро-ФМ такая, замечательная. По субботам в час дня выходит в эфир. Там я рассказываю про любимых, очень известных и самых-самых классных исполнителей. Это не только исполнители, это и группы, и коллективы, и композиторы, и, в общем, талантливые люди. Так что встречаемся по субботам в 13 часов. Опять же, не говорю это не для того, чтобы прощаться, просто для того, чтобы знали. Если вдруг какую-то программу пропустили, ну, смело ищите ее в подкасте на сайте Ретро-ФМ или в мобильном приложении, ну, или в группе ВКонтакте.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
3: Эко-квартал. Алания.
4: Безопасность. Комфорт. Эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: интересный факт, что вокалист, солист группы Bad Boys Blue в детстве, зовут его Джон МакКиннерни, выступал на британском телевидении. Это было в 64-м году. Тогда будущая звезда исполнил знаменитую песню «She Loves You» группы Beatles. Ну а спустя пару десятилетий стал участником Bad Boys Blue. Уж не знаю, связано ли как-то то, что название группы начинается с той же буквы, что и знаменитой ливерпульской четверки, но тут подход прямо основательный. Тут сразу три буквы «Б», чтобы наверняка. А у нас с вами продолжается день на букву «С», то есть среда. Продолжается музыкально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
9: 12+.

0: Московское время 13 часов. Когда успел стоп натикать, непонятно. Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Несмотря на экстремальную обстановку, центр избирком предусмотрел все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в этом году ДЭК охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 32 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Котяков отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Ну а российские компании в первой половине текущего года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Больше всего спрос вырос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодым поколением. Лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Ассоциации туроператоров России опровергли вспышку вируса Коксаки среди российских туристов в Турции. Ватор подчеркнули, что по данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, ничего подобного не фиксируется. Но ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха. Роспотребнадзор запросил у властей Турции, включая местный Минздрав, необходимые данные. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием. Он отметил творческие достижения артиста, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Поздравления с 80-летним юбилеем от главы государства сегодня получил и балетмейстер, и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Путин отметил его вклад в развитие отечественной хореографической школы. И о валюте. На эту среду доллар 78.55, евро 89 рублей 76 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, да. Сейчас вычитал, что сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозгам. То есть не только искусственный интеллект имеет, оказывается, свои важные даты и праздники, но и наш человеческий тоже может праздновать, ну и танцевать, видимо. Да. Хотя, судя по тому, как тяжело сегодня думается, мне кажется, мой мозг сегодня взял выходной раньше времени в честь праздника. На связь не выходит практически. Ну и ладно, нам, как говорится, не привыкать. Главное, чтобы музыка была рядом. А подумать о серьезном можно как-нибудь в другой раз. Так, что у нас там? Скоро Maroon 5 и Кристина Агилера, группа Joy. Все это и не только впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама. Пекарня Рагонсалх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ЛС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
2: празднично.
1: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Это суперхит 2011 года. Изначально предполагалось, что песня должна была звучать исключительно женским вокалом, который как бы восхищался движениями Мика Джаггера, но случилась именно дуэтная история. Maroon 5, то есть Адам Левин и Кристина Агилера, отлично справились с задачей. И даже более чем, кстати. Сам Джаггер очень положительно отреагировал на появление этого трека в свое время. Правда, он однажды пожаловался, что теперь, когда я прихожу в клуб, он говорит, и выхожу на танцпол, все замирают и смотрят на меня. И это оказывает дикое давление. Ну, слава, она такая штука. Так, дальше люди популярные, известные и нами любимые. Группа «Браво» Жанна Гузарова, Pet Shop Boys, Мэрилин Монро, кстати говоря, тоже появится. 13 часов и 35 минут московское время. Это Retro FM.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Pet Shop Boys, Go West. Ну, кто-то идет на восток, конечно, возможно, все бывает. А мы с вами движемся туда, где не нужен никакой компас и навигатор. Мы дорогу и так знаем. Повернулись лицом в сторону пятницы и бегом. Остальными частями тела, стало быть, в противоположную сторону повернулись. И не забываем, конечно, по пути в Филичиту заглянуть. Все важные поводы готовим. Она уже через 10 минут. Будем передавать, поздравлять. Это счастливый час в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.

0: нет в текущем году в Северной Осетии. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, работы уже проводятся во Владикавказе и Моздоке. Кроме того, специалисты республиканского водоканала проводят профилактику и техническое обслуживание котельных и центральных тепловых пунктов. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – школам, детским садам и больницам. Добавлю, восстановление асфальтового покрытия на многих участках выполняется силами предприятия. Продолжается капремонт в здании Северо-Осетинского педагогического колледжа. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, объект является памятником культурного наследия, поэтому ремонт включает элементы реставрации. Уже завершены демонтаж перегородок в фойе и старого пищеблока. Проложены новые сети электропроводки и слаботочных систем. В настоящее время строители штукатурят стены, реставрируют двери, перила и пол. Все работы согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия республики. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Жители Северной Осетии могут бесплатно пройти профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Программа доступна широкому кругу лиц, включая молодых специалистов, ветеранов СВО и людей предпенсионного возраста. Для участия необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах и подать заявку на сайте «Работа России». По окончании обучения выпускникам выдают документы о повышении квалификации. Программа также предусматривает помощь в трудоустройстве. За дополнительные информации следует обращаться в кадровые центры «Работа России». Сегодня на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток. Об этом предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам ученых, буря будет слабой или средней. При этом врачи отмечают, что люди могут почувствовать головную боль, слабость или перепады давления. В такие дни специалисты советуют высыпаться и избегать лишнего стресса. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Это сообщение, а я здесь своим голосом это все передам. Юлия, например, пишет. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Здравствуйте, Юрий. Прошу вас побыть немного волшебником. Ой, это я люблю. Сейчас, погодите, палочку свою волшебную распакую, достану. И буду ей махать всю филичту. Ладно, серьезно, поехали. Так, побыть волшебником и передать мои поздравления с днем рождения моей племяшки. Ей будет очень приятно услышать от вас. Сегодня ей исполнилось 10 лет. От всей души свою любимую, самую добрую, милую девочку прекрасную Валерию поздравляю с днем рождения. Желаю удачи и радости каждую минуту. Счастья столько, сколько капель в океане. Пусть тебя окружают вокруг добрые и любящие люди. И пусть твоя жизнь будет как солнечное утро. Легкое, свежее, радостное. Улыбайся, мечтай, твори. Впереди тебя ждет много прекрасного. Целую в обе щечки. Твоя Юля. Ну все, так, дальше. Татьяна, передаю привет своей сестре Косачевой Анне из города Рубцовска. Узнав, что я сильно люблю вашу волну, она начала постоянно передавать мне привет через вас, за что я вам всем благодарна. Татьяна, вот видите как. Так, Александр Ложкин, привет, Ретро-ФМ, хорошего вечера всем и самым лучшим ведущим. Можно послушать Игоря Салтыкова «Белая ночь», люблю Ретро-ФМ. Да, конечно, можно. Я разрешаю, надо только дождаться, как в эфире зазвучит, а мы тут, знаете, хорошую музыку мы постоянно крутим, так что это легче легкого. В Москве 14 часов и 4 минуты, «Филичита» продолжается.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро-ФМ». Time.

0: Приветствую всех, пишет Григорий Морозов. Сегодня день рождения у замечательного парня Морозова Кирилла, которому исполнилось уже целых 8 лет. Поздравьте, пожалуйста, и передайте привет Курской области. Спасибо. Ну, конечно, поздравляем Кирилл Морозов. С днем рождения. Пусть все складывается так, как нужно. Так, как мечтается, так, как хочется, но чтобы все было супер-пупер. Так, Людмила пишет. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет вам, конечно же, Юрий. У вас классный эфир. Спасибо. И, конечно же, всем девчонкам и мальчишкам перечислять не буду. Их много. Скоро меня сделают Wi-Fi. Буду с вами. Скучаю по вам, обнимаю. Людмила, город Первоуральск. Людмила, да, скорее пусть у вас все будет. И Wi, и Fi, и все остальное тоже. Диляр пишет. Привет, дорогая Феличита. Желаю тихой среды. Не знаю. А зачем нам тихая среда? Нет, нам хочется вот такой вот, чтобы как группа Accent сейчас песню Кайли пела, и в том числе. А почему бы нет? Передаю привет слушателям Александру, Ане, Злате, Людмиле Гульнаре, Наталье, Насте, всей команде Ретро-ФМ. Ой, спасибо и за привет в мой адрес. Диляра, город Анапа, написала. Владимир следующий. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Кладиенко и семье Кривенко. Владимир из Краснодарского края. Так, Даша, добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня день рождения у нашей любимой мамы Людмилы. Мы ее душевно и сердечно поздравляем. Мам, желаем тебе всего самого лучшего. Здоровья побольше. Твои Саша с Дашей. Город Тюмень.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Невских и зеленью аллей, пухе до полей, я иду землей Невской.

empty time, and I think to myself, why now?

0: Татьяна дозвонилась к нам в эфир. Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Татьяна, а вы же здесь. Скажите, что вы здесь.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста, Татьяна, вы здесь? Алло. Алло. И все? И где? А где Татьяна? Я не понимаю, что такое, что случилось? Была же Татьяна. Так. Алло. Алло, Татьяна. Так, погодите. Вот, Татьяна, вы здесь?
2: Я здесь.
0: Я запутался. У нас тут новых кнопок понаставили, а я в них запутался. Вот тоже молодец. Татьяна, все.
2: А я вот звоню, говорю, и никак вот, не получается.
0: А теперь как?
2: Ну,
0: а
2: вот теперь получается. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
0: Так, хорошее начало. Что-то кому-то, может быть, важное, я не знаю.
2: Ну и важное есть хочу, и приветы передать.
0: А давайте.
2: И поздравить людей с днем рождения.
0: Давайте.
2: Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Ему 75. Я ему желаю, чтобы рыба из Бездонного озера ловилась большая, прибольшая и вкусная.
0: И золотая.
2: И приветы передаю соседу с улицы Полтавская Валентину Лезову. Он бас-гитарист крутой. Всех люблю, обожаю. Вы самое классное радио Ретро ФМ. Всем позитива, добра, любви. Ну, много денег. Ну, вообще, классных людей, чтобы эфиры больше слушали. В общем, как-то так.
0: Татьяна, какие вас люди хорошие окружают. У вас и бас-гитаристы есть в комплекте. И радио-то какое у вас рядом с вами? Вы просто какое-то невероятное, нереальное. Просто супер-пупер. Ретро ФМ, я имею в виду, правильно? Я уже был хотел на комплименты начать напрашиваться, а вы сами. Спасибо вам большое, что с нами.
2: Спасибо вам, удачи, до свидания.
3: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пиварка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Смоки и Крис Норман с нами. Needles and Pins в Феличите. Ретро-ФМ, добрый день. Хочу поздравить своего брата Бурова Михаила Анатольевича с прошедшим днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Мой брат строит и собирает мощь нашей страны, корабли и подводные субмарины на легендарном предприятии «Севмаш» в городе Северодвинске. Хочу пожелать тебе, брат, богатырского здоровья, семейного счастья, уважения на работе, благополучия. Отдельный привет сестре Мырцевой Елене Анатольевне, которая сейчас слушает Феличиту со своими коллегами на работе. Это нам настрочил Роман Буров. Роман Анатольевич. Вот. Ну, тут отчество написано, поэтому я думаю, наверное, надо по отчеству даже. Так, Константин пишет. Хочу передать привет Станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем легкого дня. Спасибо большое. Хотим передать привет себе любимым. Это кто у нас? Это Людмила и Алексей Богуславские. Возвращаемся из отпуска в солнечный Симферополь. Слушаем ретро-ФМ. Ну, какие же вы молодцы. Вову Мещерякова очень люблю. Это... А кто это? Я не знаю. Он самый лучший мужчина, по мнению кого-то, кто нам написал. Я даже не знаю, кто это. Мальчик, девочка. Вообще без понятия. Хотел бы поздравить с юбилейным днем рождения мини-голова Ильдуса Динамовича. Желаю крепкого здоровья и долгих лет. Счастья, радости. Остальное все наживное по возможности. А кто опять тоже не подписано? Ну и хорошо. Алла, мой прекрасный ангел, душа моя, замечательного тебе дня. Твой ёж.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Савелий написал Филич, что здравствуйте, привет из Красноярска, города миллионника. Я сейчас слушаю ваше радио. Спасибо. Ничего себе, сколько вас там, красноярцев. Сейчас я себе запишу, где-нибудь помечу, чтобы знать на будущее, там где-нибудь блесну знаниями, что в Красноярске миллион людей живет. Привет от Александра из Москвы. Александр Стасенко, привет в родной город Братск, где я сейчас нахожусь. Отпуск, родные рядом, что может быть лучше. Будьте рядом с родными чаще, это самые лучшие моменты. Моменты жизни. Ретро-ФМ мы очень любим, слушаем постоянно. Спасибо большое. Алсу, Ретро-ФМ, Филищита, поздравляю троих именинников с днем рождения. Любимую девушку моего сына Тимура, ее зовут Айсылу, из Казани. Внучатого племянника Нигматульна Роберта, из поселка Васильева и города Зеленодольска, ему 4 года. Любимого мужчину моей племянницы Аделины Антона из Москвы. То, что вы родились в один день, это уже особенный знак. Значит, у вас есть что-то общее, что объединяет. Желаю, чтобы этот год принес каждому из вас то, о чем вы мечтаете, чтобы все задуманное легко сбывалось, а рядом всегда были верные люди. Пусть день будет наполнен улыбками, вниманием и самыми теплыми словами. С праздником!
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
11: Сколько, сколько?
10: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Олечка Васеха, с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Это муж написал. Добрый день, любимый Ретро-ФМ. Прошу передать привет коллегам своим Валентине, Наталье, Роману. Рома, все будет хорошо. Желаю всем хорошего дня. Пусть для них прозвучит песня, поднимающая настроение. У нас все песни поднимают. И настроение тоже поднимают. И вообще так. Поздравляю своего любимого мужа Александра с днем рождения. Желаю счастья и счастья в жизни. Очень люблю. Жена Женя, город Балакова. Привет, город Ожерелье, для Алексея Юрьевича и Максима. Веселее работаем, мужчины. Так. Нине Богдановой, Крупининой из Севастополя. Привет, пожелания мира, здоровья, любви и удачи. Целую. Игорь из Луганска. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу пожелать всем москвичам хорошего настроения и много успехов в делах. Передайте, пожалуйста, привет шеф-повару Андрею Юдину. Сегодня шеф работает, а я выходной. Этот Русун Туганов написал нам Филич, что теперь мы будем знать.

0: Натали передает большой привет Юльху из Москвы. Осталось немного до пятницы нашего мексиканского ресторана. Жаль, что не попали в круиз ретро-ФМ. Но будет у нас величита и лабуди, лабудай. Ну ничего, ничего. Будет и в вашей жизни обязательно круиз. Но в конце концов у нас же круизы, они же не заканчиваются. Так, любимую подругу Светулю Рощину поздравляю с днем рождения. Желаю оставаться всегда такой же позитивной, Вера из Тулы. Добрый день. Делаю ремонт в своем домике под любимое радио. Передаю большой привет из солнечной Карачаево-Черкесии. Это Алексей нам пишет. А еще нам пишет Дмитрий, да? Здравствуйте, Ретро-ФМ. Коллеги хоккейного комплекса «Спартак» просят передать всего самого прекрасного нашему тренеру и звездочке Вячеславу Патажевичу. Пускай всегда будет солнце в его жизни. От Н. Еще следующее у нас есть сообщение от Ани. Ну, так вот, давайте по-русски. Из Нижнего Тагила. Привет моей замечательной подруге Насте. Она освещает каждый мой день своей добротой, улыбкой и теплотой, глубиной нашего общения. Музыка нас с ней связала. Мы обе слушаем ретро-ФМ. Связанные музыкой — это неплохо, это нормально. Это по-нашему, по ретро-ФМовски. Вечеринка
1: ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, с 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: круглосуточно.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Вот это самое обидное, конечно, да. Вишневая девятка. Комбинация. Ретро-ФМ, Феличте. Екатерина, привет всем из солнечного Хабаровска. Мы сейчас на даче в Сосновке. Солнышко уже село. Передаю привет мужу Владимиру, сыну Павлу и доченьке Анечке, которая сейчас слушает любимое радио. Екатерина Толочная. Ух ты, солнце село уже. Надо же, как вы все успеваете так быстро? У вас день заканчивается там в Хабаровске и во Владивостоке. Не понимаю. Так, Матвей пишет. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Невдах из города Ростова-на-Дону. Привет Алисе Кладиенко. И хочет поздравить со наступающим днем рождения Черную Елену Владимировну. Еще хочу передать привет моей маме и папе Кладиенко Елене Владимировне и Попкову Николаю Владимировичу. Матвей из Ирклиевской. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ, тоже Владимир. Хочу передать привет своему любимому дедушке Николаю Владимировичу Попкову. Он сейчас на работе, на обслуживании трассы М4 Дон. Ольга, следующая. Добрый день, Феличта. Хочу передать сердечный привет и пожелать хорошего настроения любимому мужу Александру в ромашку от Лёлика из Рыбинска. Ну и вот еще от Саши. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу пожелать своему другу Севе из Ростова счастья, здоровья, чтобы никогда не болел и был позитивным, и чтобы у него было много денег. Ну ничего себе, Саша, какой молодец, конечно. Так, привет всему радио Ретро-ФМ города Кемерово, всем родным и знакомым. Это Анна написала. Ну и вам тоже большой привет. А еще привет Антону Веселову. Он, кстати, придет вам песни хорошие ставить. На самом деле, честно скажу, он уже пришел. Через 3 минуты приступит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь, и Феличита тоже будет здесь на месте по расписанию. Всем пока!

экономическим вопросам. Он уточнил, что все это не может оказать влияние на общую экономическую динамику. Также Путин заверил, что экономика России устойчива даже на фоне попыток дестабилизации извне. В Ялте открыли горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки в ПЛА на жилой дом пострадали 17 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Выгорели 7 квартир, частично разрушен фасад здания. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагог, который проработает в профессии от 25 лет, будет присваиваться звание ветеран труда. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы. Кроме того, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Вояж по греческим местам. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ», в том числе и 15 победителей, которые стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта», отдыхают на золотых пляжах острова Родос и знакомятся с местными достопримечательностями. А уже завтра их ждет увлекательное путешествие на остров Миконос. Там можно будет погрузиться в мифы и тайны, которым более 1000 лет. Все подробности, а также фото и видеоотчет круиза «Ретро-ФМ» можно найти на официальном сайте радиостанции и в наших группах в соцсетях. И о валюте на эту среду: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Как сказал один мудрец, мы в ответе за яблоки, которые надкусили. Даже за яблоки на снегу. Это Михаил Муромов на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Simply Red, Наталья Ветлицкая и Джимми Саммервилл. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Эко-квартал Алания.
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб «Сайбер Икс».
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
7: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. «М2 Connect». Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Stars. Так называется эта песня группы Simply Red. Ну, в общем, она о звездах. Вот, собственно, звезды и, конечно, суперзвезды. Все это в программе Ю, друзья. По субботам с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу услышим программу про Валерия Леонтьева. Не пропустите программу «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: молчание не знак согласия. Молчание знак пофигизма. Поэтому они не молчат, а поют о знаках. Это Ace of Base на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг и мелодии Джентльменов Удачи до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.»
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.»
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: столицы на Retro FM. Впереди Modern Talking и ансамбль «Веселые ребята».
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за эксплуатацией автомобилей с газобаллонным оборудованием. Причиной стал недавний взрыв неисправного баллона на одной из заправок во Владикавказе. Как сообщает МинЖКХ Республики, по решению оперативного штаба проводятся рейдовые мероприятия на газозаправочных станциях. Оценивается техническое состояние ГБО и наличие сертификации. В состав комиссии входят представители МВД, Ростехнадзора, Гостранснадзора и других ведомств. Специалисты проверяют документы, подтверждающие законность установки ГБО, техническое состояние и соблюдение правил эксплуатации. Более 100 миллионов рублей выделено в текущем году на выплаты многодетным малоимущим семьям для приобретения школьной и спортивной формы. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы региона, господдержку уже получили свыше 2000 человек. Она предоставляется ежегодно.

0: некоторых коробках вместо новых гаджетов были обнаружены упаковки с солью и старая оргтехника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гасиев до конца года может провести объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабаела. Об этом сообщил промоутер немецкого боксера Спенсер Браун. По его словам, Кабаел планирует вернуться на ринг осенью, и в качестве его возможного соперника рассматривается в том числе и Гасиев. Добавлю, на счету нашего спортсмена 34 победы и 2 поражения. В активе 33-летнего немца 27 побед и ни одного поражения. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чиуауа.

0: говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они такие же, как мы, только приятнее на ощупь. Приятное во всех отношениях. Мадонна на Ретро-ФМ в 16:18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рики Повери, Иванушки Интернешнл и Джо Кокер.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
9: празднично.
8: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса – Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б, Стейтон. Первый. Всегда первый.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: недавно узнал, друзья, что, оказывается, вопреки распространенному мнению, есть не только вторая, но и даже третья молодость. Это когда порох в пороховницах до сих пор есть, но он уже начинает немножечко сыпаться. Это Рики Повери на Ретро-ФМ в 16:34. Да, уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Крис Ри и Лев Лещенко.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятной приятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах и не только. Hot Girls, Bad Boys. Это Bad Boys Blue на Ретро-ФМ в 16:48. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Джо Дассен и Юрий Антонов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве 17.00 на Red FM. В ближайшие минуты Майкл Джексон, группа Браво и Сиси Кейдж. Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла пакет законов о временных ограничительных мерах для находящихся за пределами России граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания. Для них вводится 14 ограничений. Среди них запрет на регистрацию бизнеса, сделки с недвижимостью, управление транспортом, кредиты, использование электронной подписи и нотариальных действий. Решение о мерах принимает Минюст. Сведения опубликуют на сайте. Ограничения действуют до возвращения в Россию или исполнения наказания. Депутаты Госдумы предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. Сейчас предыдущий результат аннулируется. Авторы инициативы считают, что это позволит сохранить смысл пересдачи, дать выпускнику возможность исправить оценку без риска ухудшить свой результат. В случае принятия изменения вступит в силу со следующего года. Росавиация снизила до 4900 метров высоту полетов гражданских самолетов в районе Москвы. В зону вошли Шереметьево, Внуково и Домодедово. Мера действует до 26 августа и распространяется также на экспериментальную и государственную авиацию. Решение принято в целях безопасности. Ранее уже вводились подобные ограничения для легких и сверхлегких судов Центральной России. Минпросвещение организовало возврат денег за коммерческие путевки в Артек для детей, не попавших в лагерь из-за приостановки работы. Заявки этих детей рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы центра. Ведомство продолжит оказывать помощь Крыму и Севастополю. Напомню, прием детей в лагеря Крыма приостановлен до 1 сентября. Ранее всех детей из Артека вывезли в дома или лагеря Краснодарского края.

0: между прочим, друзья, говорят, что карнавал был придуман во время очередного экономического кризиса, потому что кризис — это самое время крутиться. Крутимся под любимую музыку Ретро FM, 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Ингрид, песни из «Трех мушкетеров» и Пэтти Райан. Уже совсем скоро.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
13: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: ce soir, danse avec moi.
1: Представьте, вы нажимаете одну единственную кнопку, и перед вами открывается целый мир. Без лишних движений, без заморочек, просто волшебство. Где спрятана эта дверь, друзья? В новом приложении RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — наше новое приложение. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM. RetroFM, где бы вы ни находились.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinas – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinas – ТЦ-галерея, второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей. В месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот интересная информация к размышлению, друзья. Перетрудиться можно, а перелениться нельзя. Так что можно уже включать этот режим лени. 17:48 в столице. Рабочий день потихонечку заканчивается. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сандра и ансамбль «Синяя птица» до конца этого музыкального часа.
1: Дорогие гости, на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости,
2: воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На ретро-фм среди Бонни Тайлер и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за эксплуатацией автомобилей с газобаллонным оборудованием. Причиной стал недавний взрыв неисправного баллона на одной из заправок во Владикавказе. Как сообщает МинЖКХ Республики, по решению оперативного штаба проводятся рейдовые мероприятия на газозаправочных станциях. Оценивается техническое состояние ГБО и наличие сертификации. В состав комиссии входят представители МВД, Ростехнадзора, Гостранснадзора и других ведомств. Специалисты проверяют документы, подтверждающие законность установки ГБО, техническое состояние и соблюдение правил эксплуатации. Более 100 миллионов рублей выделено в текущем году на выплаты многодетным малоимущим семьям для приобретения школьной и спортивной формы. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы региона, господдержку уже получили свыше 2000 человек. Она предоставляется ежегодно одному из родителей на каждого школьника. Для оформления необходимо подать заявление в Управление социальной защиты населения или МФЦ. Выплата позволяет частично покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Технику почти на 1,5 миллиона рублей похитили сотрудники магазина электроники во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, задержаны двое мужчин 28 и 25 лет. Выяснилось, что после объявления о скором закрытии магазина подозреваемые подменили дорогостоящую технику на дешевые аналоги, купленные на маркетплейсе. Кроме того, в некоторых коробках вместо новых гаджетов были обнаружены упаковки с солью и старая оргтехника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гасиев до конца года может провести объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабаела. Об этом сообщил промоутер немецкого боксера Спенсер Браун. По его словам, Кабаел планирует вернуться на ринг осенью, и в качестве его возможного соперника рассматривается в том числе и Гасиев. Добавлю, на счету нашего спортсмена 34 победы и 2 поражения. В активе 33-летнего немца 27 побед и ни одного поражения.

0: вы их знаете наизусть. Вы подпеваете им в машине, на кухне. Вы любите их так, будто они ваши старые друзья. Но готовы ли вы услышать их заново? Услышать то, что не играл на радио? Вы знаете, с чего все на самом деле начиналось? Собственно, для этого у нас есть программа «Ю, друзья». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу он расскажет нам про Валерия Леонтьева. Не пропустите. Суббота с часу до двух. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Yeah!

0: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клуб «Сайбер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер X».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: «Сайбер X» на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Замечали такую закономерность, друзья? Чем сложнее ситуация, тем хуже заряжен мобильный телефон. Но, впрочем, есть и другие закономерности. Например, чем любимее музыка на ретро-ФМ, тем лучше настроение. А у нас звучит, как вы знаете, только самая любимая музыка. 18.34, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на ретро-ФМ Рики и Повери, дуэт Роксет, песни из большого космического путешествия и дайджест круиза ретро-ФМ Саша и Рита расскажут нам о последних новостях феерического морского путешествия. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
9: Сколько, сколько?
8: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Школа – это праздник, на который хочется одеться как…
11: Празднично!
10: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Калиспера.
2: Или просто добрый вечер из Греции.
1: Это первая смена. Саша и Рита, и сегодня мы с нашими победителями открыли для себя остров Родос.
2: Посмотрели достопримечательности, музей древности, прогулялись по улицам рыцарей, ой, загорали на пляже и даже прыгнули с вышки вместе, конечно, с криками «Ретро-ФМ».
1: Да, ну а еще мы видели слияние Эгейского и Средиземного моря. Ну, красотометр со шкалами.
2: А сейчас мы уже на Астория Гранде. Немножечко отдохнем, ну и потом устроим фирменную вечеринку «Ретро-ФМ». Ретро-ФМ. А когда проснемся, будет Миконос.
1: Берем от круиза Ретро-ФМ все.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: Ну вот, собственно, такого настроения, друзья, я вам и желаю этим вечером. Собственно, оно таким и будет, без сомнений, с любимой-то музыкой. Какое еще может быть настроение? Это Рики и Повери на Ретро-ФМ, 18.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Блонди, Владимир Пресняков. Ну, а уже в следующем музыкальном часе встречайте здесь Руслана Романова. Я же говорю вам до завтра. Пока.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Она энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
10: 12+.

0: столице 19 часов. Впереди группа АПА, «Руки вверх» и дуэт «Modern Talking» в нашем эфире. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для владельцев маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике. Штрафы составят от 50 до 500 тысяч рублей за непредоставление информации, нарушение порядка работы с партнерами, ограничение доступа к кабинету и другие нарушения. Для продавцов предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей, а за повторное до 200 тысяч. Закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Ответственность будет ужесточаться за системные нарушения. В Саратовской области с 1 марта следующего года вводится 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения также коснутся продажи табачной продукции и сопутствующих товаров в детских лагерях, соцучреждениях, культурных заведениях и местах спортивных соревнований и зонах отдыха у воды. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года. Решение принято областными депутатами. Мера направлена на защиту здоровья детей и подростков. Доля альтернативных способов оплаты в России достигла 33% от всех безналичных транзакций. Об этом сообщил один из банков. Чаще всего россияне платят смартфоном на кассе без интернета. Число таких операций на Android выросло почти на 20%, а на iPhone на 45% за месяц. Средний чек увеличился на 12% до 805 рублей. Альтернативные способы используют для повседневных трат. Тренд на цифровые платежи продолжает расти. Круиз Ретро-ФМ продолжается сегодня. Наши путешественники посетили остров Родос. Завтра наступит уже шестой день путешествия на лайнере «Астория Гранде». Участники круиза, 15 победителей суперигры на Ретро-ФМ, посетят греческие острова Миконос. Далее лайнер продолжит путь по маршруту Санторини, Волос и Амасра, а после вернется в Сочи. Сегодня вечером на борту состоится уже традиционная вечеринка Ретро-ФМ на открытой палубе. Подробности, фото и видео вы можете найти на сайте и в соцсетях Ретро-ФМ. И сомнологи объяснили, что ощущение падения во сне связано с работой мозга и нервной системы. Во время быстрого сна мозг обрабатывает сигналы от вестибулярного аппарата, создавая иллюзию движения. Резкие вздрагивания при засыпании, это гипническая мелатония, считается нормальной реакцией и возникает на границе бодрствования и сна. Психологи также добавили, что сны о падении часто отражают потерю контроля, тревогу или неуверенность в реальной жизни. Такие сновидения могут появляться в периоды перемен, если эпизоды редкие не нарушают сон, то

0: у каскадеров, как я предполагаю, рабочий день, скорее всего, ненормированный. И все же, друзья, надеюсь, что к этой минуте большинство наших слушателей все-таки завершили свои дела текущие, успели сделать глоток свежего воздуха, насладиться летним закатом и настроиться на лучшую музыку. Ретро-ФМ рядом с вами. С этого часа в эфире я, Руслан Романов. Завершим эту среду вместе. Надеюсь, что не останется без внимания данное предложение. 19 часов 20 минут в Москве. Совсем скоро услышим Андрея Миронова и песню министра-администратора.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И внимание! Сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: совершал каких-то глупых ошибок в своей жизни, поет в этой композиции Гард Гейтс. Друзья, да, без них, наверное, мы бы и не нашли тот самый верный путь в направлении истины. Такова жизнь Селяви, как говорится. 19.34 в столице, у нас дальше комбинация и Том Джонс, Старый Ретро ФМ. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей. В месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: это группа Savage Garden и их знаменитое путешествие To the Moon and Back, что означает «до луны и обратно». Ну, не знаем, не знаем, скажут наши слушатели. После экватора трудового, а именно после насыщенной среды, мы, пожалуй, лучше по домам. И это, друзья, совершенно резонно и правильно, как мне кажется, тем более, что лучшая музыка рядом с вами, а кроме того, впереди вкусный ужин, уютный диван. Ну и на десерт еще, конечно, наша вечеринка Ретро-ФМ ждет всех вас, так что, по-моему, одни плюсы. Впереди Сабрина и ансамбль «Синяя птица». Не пропустите. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря. Ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: столице 20.00. Далее в нашем эфире Игорь Саруханов, Таркан и Дмитрий Маликов через несколько мгновений.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за эксплуатацией автомобилей с газобаллонным оборудованием. Причиной стал недавний взрыв неисправного баллона на одной из заправок во Владикавказе. Как сообщает МинЖКХ Республики, по решению оперативного штаба проводятся рейдовые мероприятия на газозаправочных станциях. Оценивается техническое состояние ГБО и наличие сертификации. В состав комиссии входят представители МВД, Ростехнадзора, Гостранснадзора и других ведомств. Специалисты проверяют документы, подтверждающие законность установки ГБО, техническое состояние и соблюдение правил эксплуатации. Более 100 миллионов рублей выделено в текущем году на выплаты многодетным малоимущим семьям для приобретения школьной и спортивной формы. Об этом сообщает Сергей Меняйло. По словам главы региона, господдержку уже получили свыше 2000 человек. Она предоставляется ежегодно одному из родителей на каждого школьника. Для оформления необходимо подать заявление в Управление социальной защиты населения или МФЦ. Выплата позволяет частично покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Технику почти на 1,5 миллиона рублей похитили сотрудники магазина электроники во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, задержаны двое мужчин 28 и 25 лет. Выяснилось, что после объявления о скором закрытии магазина подозреваемые подменили дорогостоящую технику на дешевые аналоги, купленные на маркетплейсе. Кроме того, в некоторых коробках вместо новых гаджетов были обнаружены упаковки с солью и старая оргтехника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гасиев до конца года может провести объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабаела. Об этом сообщил промоутер немецкого боксера Спенсер Браун. По его словам, Кабаел планирует вернуться на ринг осенью, и в качестве его возможного соперника рассматривается в том числе и Гасиев. Добавлю, на счету нашего спортсмена 34 победы и 2 поражения. В активе 33-летнего немца 27 побед и не одного поражения. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: друзья, уже и среда стремительно завершается. Оказалось бы, мы с вами только-только вот провожали выходные. Да, под лучшую музыку время летит незаметно. Особенно, когда она рядом с вами круглосуточно. А что, так можно было, спросят многие. Давно пора, отвечу я. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб – специально для вас.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98 62 62.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клуб «Сайбер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб Cyber X.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Cyber X на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: right. In my heart, deep inside.
1: Команда Silent Circle на Ratray FM. Хит Stop the Rain in the Night. Но в нашем прогнозе на ближайшую ночь осадки тоже присутствуют. Хотя не будем, как говорится, забегать вперед, пока дождик не предвидится. 20.34 в столице. Далее мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире.
2: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Продолжая тему, которую затрагивает Крис Норман в этой композиции, напомню желающим поохотиться на лучшие дискотечные хиты, их редкие версии, а также экстравагантные ремиксы, всех приглашаю на вечеринку Retro FM, которая состоится в нашем эфире сегодня, как, в общем-то, и всегда, в любой день недели, с 21 часа до полуночи. Всем добро пожаловать на жаркие зажигательные танцы.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: парни в синем, они же Bad Boys Blue, да, в общем-то, о чем угодно, но поступают они по-мужски, посвящая в данном случае один из самых ярких своих хитов, конечно же, прекрасной половине человечества. Девушки милые, это все для вас, и такие моменты, как мне кажется, игнорировать нельзя, нужно танцевать. Это вечеринка Retro FM 21.20, время московское, я Руслан Романов, всех приветствую, приглашаю присоединяться к нашей компании.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «Сайбер Икс».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Так, друзья, еще один июльский Sunshine Day пройден. Надеемся, что лето вот такими солнечными денечками нас с вами еще порадует вдоволь. Хотя, конечно, надо признать, что влияния на небесную канцелярию не имеем ровным счетом никакого. А вот вечеринка RetroFM неизменно ежедневно радует нас с вами лучшими танцевальными хитами, которые собраны в неповторимом миксе. В очередной раз убеждаемся во всем вышесказанном здесь, на вечеринке RetroFM. Всех вас приветствую. 21:34. Время московское. Оставайтесь с нами.
1: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: работу, вечеринки. Ретро-ФМ. Минусов нет. Не требуется вам сюда билет. Всегда, ежедневно, с 21 часа и до полуночи лучшая танцевальная музыка собрана в уникальном миксе для наших слушателей. 21.50 в Москве.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

продолжаем наш вояж в ритме лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Приветствую всех на вечеринке RetroFM. Музыкально-танцевальный марафон набирает обороты, в данном случае под аккомпанемент французской певицы, она же Desireless. Ну, собственно говоря, конечно же, псевдоним, как вы могли подумать. 22.19, точное столичное. Я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте, проследуем дальше.

7.32, время точное московское, а значит, половина танцевального пути пройдена, и практически столько же у нас с вами еще впереди в нашем распоряжении суперхитов. До самой полуночи оставайтесь с нами на вечеринке Retro FM.

0: Надо признать, только лучшие. Любимая танцевальная музыка, хоть на краешке земли, где бы вы ни находились, настраивайте приемники, смартфоны и прочие гаджеты на вечеринку RetroFM, которая продолжается в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

вечеринка – это та, с которой не нужно возвращаться домой. Просто потому, что вечеринка Retro FM сама приходит в каждый дом, где любят лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Уникальный микс в самом разгаре, друзья. Всех пламенно приветствую. Мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы к нашей компании. 23:18 в столице.

Неповторимый микс не оставит вас равнодушными. И самые зажигательные хиты, и весьма редкие музыкальные экземпляры, и полные версии, а иногда и половинки представлены на вечеринке Retro FM. И все это в совокупности лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. 23:33 точное столичное время. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто с нами в эти часы и минуты проводит прекрасно время и наслаждается любимой музыкой. До полуночи танцы продолжаются, посему, друзья мои, не расходимся ни в коем случае.

«Русская точка», где бы вы ни находились, друзья, лучшая музыка, пронзая время и пространство, мчится вам навстречу ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени. Впереди финишная прямая уникального микса. Дотанцуем без лишних комментариев. Я, Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра. С полуночи встречайте Илью Глебова на Ретро-ФМ.

0: Скорпионс, они такие, Скорпионс, всегда практически в самое сердечко. Ну, вот эта вот песня про расставание, про то, что он все еще ее любит. Ой, я даже не знаю. 02 в столице. Как-то будем с этим дальше жить и слушать. На Ретро-ФМ Сэм Браун, премьер-министр и Том Джонс. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Как всегда, в этот самый момент, когда Сэм Браун абсолютно точно нам советует остановиться, мы игнорируем этот совет, потому что мы двигаемся дальше. На Ретро FM через пару минут Лабуш, Сюзанна, Андрей Державин. Меня зовут Илья Глебов, 0:35 в Москве.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

жахнули все танцполы, просто содрогались под этой композицией. 1994 год, самая середина 90-х. Лучшая музыка на RetroFM здесь для вас. Через пару минут будут Fancy и песня из Ивана Васильевича.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

группа нам говорит, как насчет шоколадного мороженого. И ты такой, собственно, ну, почему бы и нет, потому что это же, в общем-то, не еда, просто развлечение. Развлекаемся под музыку Ретро FM. Юрий Никулин, Джо и Алсу через пару минут.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори. Но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
1: Как быть нам, султанам? Это, в общем, вопрос вопросов. Ответа на него так до сих пор, мне кажется, и не нашли. Как-то так прикидываем мы, султаны, как быть. Сейчас почти 35 в Москве. Дальше на Red FM «Мираж», Альбан и Рамина и Брайан Адамс. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Ну, знаете ли, если сны совершенно не страшные, не ужасные, то их совершенно прекрасно смотреть, а потом в довесок еще мечтать о том, чтобы эти самые прекрасные, не страшные сны сбывались. Наталья Гулькина, группа «Мираж» на Ретро-ФМ. Дальше как пойдет, но я имею в виду, захотим – поспим, захотим – посмотрим, захотим – воплотим все сны в реальность под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Крис Ри и Джилла.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Джо Кокер, который совершенно точно настроен на то, чтобы сбросить себя всяческие оковы. Ну, собственно говоря, совершенно запросто можно сбрасывать оковы под музыку Ретро-ФМ. Рекомендуется даже. Кисикетч, Юрий Антонов и Рики Мартин у нас. Через пару минут, 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Цепи прочь.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Сикич говорит, что, мол, не расстраивайся, держи своих этих самых мечт. Ну что, держимся мечт, как Сиси Кич завещала. Через пару минут Дарь Стрейс, дуэт Мэйвуд и группа Браво на Ретро-ФМ 2.35 почти.

Dire Straits, их супер-песня с альбома «Братья по оружию». Песня про то, что, ну, собственно говоря, то, что ты отчебучила в последний раз, я не знаю, как и расценивать, как к этому относиться. Ну, бывают такие жизненные ситуации. Абсолютно точно супер-жизненные ситуации можно разруливать под музыку Red FM. Майкл Джексон, «Добрые молодцы» у нас через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.